0: to bylo teda trošku víc expresivní, než jsem docenil. Jako já jsem tu písničku slyšel poprvé, stejně jako vy, tak se omlouvám, ale Ostravaci, ne, tak ty to tak mají normálně, ne, Baník, ne, tak co, bohužel, tak, jak bych to vypustil asi, no, nebo bych to vypípal, nedá se svítit, už se stalo, tak. Civilisti z Konstantinovky v dojímavom svědectvě opisují, jako ich ruská armáda počas ostřelování ukrajinskými dělostřelcami a dronmi evakuovala z bojové zóny. Ľudia prežívali bez vody, bez okien, v mrazoch, len pri sviečkách. Keď ukrajinská strana ostřelovala ich domy, ruskí vojáci ich kryli pod palbou a vynášali ich na rukách. Záchranná operácia trvala 11 dní a počas nej boli zranení dvaja ruskí vojaci. Zachránená žena to označuje ako spasenie a žiada, aby tento čin zostal zapísaný v dejinách. To je tedy přístup těch, kteří vděčí. Kteří vděčí ruské armádě za osvobození. Je jasné, že když jsem tady mluvil o tom, že vítězná mocnost následník Sovětského svazu, Ruská federace, je garantem pro hranice Ukrajiny, tak je také, ale Ruská federace jedinou pojistkou pro nás a pro Slovensko, že hranice, které máme, tak je budeme mít i nadále takto. Pokud by Ruská federace nějakým způsobem utrpěla porážku, pochopitelně v to nevěřím, ale jenom teoreticky ano, tak myslíte si, že Francie, Amerika a Británie by nám ty hranice garantovaly? Fór je v tom, že Ruská federace je garantem hranic i pro Ukrajinu. Nakonec o tom hodně mluvil Vladimír Putin a my si to pochopitelně tady můžeme teďko všechno i zdokladovat. Vladimír Putin o tom mluvil, Donbas vždy patřil.
1: No, veď my nenačínali nějaké vojny.
0: Já to musím bloknout. Aby se to od začátku. Já to jenom trochu nahlas. Ne tolik. Tak. Protože ono to pak ruší, pochopitelně, že? Já budu číst titulky. Donbas vždy je a patřil Rusku. Teď je naše sloučka, abychom vše vrátili na základě historie. O bože. Proč Ukrajina zakládá svou identitu na nacizmu?
1: Никакой войны. Мы только начали отвечать
0: на те воинские действия, на ту войну, которую развязал киевский режим
1: при поддержке Запада,
0: а в отношении юго-востока юго-východу Украины.
1: Тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
0: Orientovaný
1: no, vy znáte, po historii jste tady byla Ukrajina, na levobережnou i pravobережnou Ukrajinu.
0: Na levou a pravou. Hlavní brejk byl vždy považovaný nejen za proruský, ale za současný ruský. A vy vás, jako jsem už vzpomenul, čítal
1: archivní dokumenty.
0: Já to musím, moment, já to musím tady přehodit, protože mám tady do toho ještě text, který pak už jsem vůbec schopný číst, jako jo. Když vám jde přes text, to mám byl další text. Když se sovětská vláda na žádost představitelů
1: ještě sovětské pravitelstvo přijalo řešení по просьбе представителей Донбасса
0: в Донбассе разрешение их до РСФСР, потом пришли большевики из Западу, обчислили Ленина.
1: Тоже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть
0: Донбасса, здорово, возникающей Украины.
1: Создаваемую Украину. А на вопрос,
0: а как создаваемую Донбассу, питали, какое это мощное?
1: Ну как же так, мы же договорились,
0: что Донбасс должен быть Донбасс с России. Матичком, Русском, Владимир Ильич отповедал. Мы все разобрали.
1: Ответ был такой.
0: Вот мы не можем это перемыслить.
1: Перерешать. Вот
0: но
1: перемыслили. Теперь вот
0: сейчас мы вернуть все до нормального исторического хода.
1: Значит, все вернуть в нормальное русло историческое. Ну так вот.
0: Я сейчас покажу ответ
1: на ваш вопрос.
0: Что
1: произошло, скажем, после Великой Отечественной войны? После Великой Отечественной войны часть тех, кто воевал на стороне фашистской Германии, нацистской Германии,
0: нацистической немецкой,
1: оказались за океаном. И,
0: так называемые противорусские, теперь противосоветские центры
1: очень активно использовали
0: выуживали тех, которые воевали на стороне нацистов.
1: А потом и их,
0: а потом их наступцев, их потомков.
1: Как бы преемников, потомков. Но они же воевали на стороне нацистов. Вот,
0: видите, оно сдастся, что все рядя националистическими увагами.
1: Руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами,
0: займами как Украины, как украинского люду,
1: украинского народа, но в основе это лежит что?
0: Але в их ядре лежит нацистическая идеология.
1: И не случайно сегодня
0: они нагода, что днес эту нацистическую идеологию оживляют.
1: Уже публично,
0: вероятно, называют то, что положили за významnou jednotku ozbrojených сил меном УПА. А знову поховывают нацистических злочинцев.
1: Я много раз слышал,
0: что Украина гадает свою идентиту.
1: Але
0: жена Саутаска, почему должна быть тато идентита заложена на законах нацизму, а не у нацизму? Сейчас приходит то главное. Právě tento neonacismus, který zmigroval do
1: takzvaných
0: protiruských, protisovětských centier,

Я шепнул себе только «Ура!» Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал «До свидания, народ!» Я не думал, какой я боец, я не ведал, какой я солдат, но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.

слышал отчетливый крик моих неизбежных врагов. Но мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.